0: Сегодня днем по Минской области будет переменная. Облачность, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Минская волна.

Yeah.

0: на «Минской волне». Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». «Своё» значит «лучшее».
1: Коллектив унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ» сердечно поздравляет вас с областным фестивалем-ярмаркой тружеников села Дожинки. Для нас большая честь и ответственность принимать этот замечательный праздник в городе Дзержинске. Чистота улиц, благоустройство и комфорт жителей – это наша ежедневная забота. В праздничные дни все службы Дзержинского ЖКХ переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безупречный порядок и праздничную атмосферу. Желаем вам отличного настроения, здоровья и процветания. Дзержинское ЖКХ. Обеспечиваем уют и тепло в каждом уголке родного края.
2: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
3: Почти четверть сельхозплощадей Дзержинского района занимают угодья ООО «Крутогорье Петковичи». В нем работают около 600 человек, которые производят мясо, молоко, продукцию полей и постоянно ставят рекорды. На прошлой неделе ООО «Крутогорье Петковичи» побило республиканский рекорд по уборке кукурузы на силос за 8-часовую смену, достигло уровня 1805 тонн. А за 12 часов работы – 2715 тонн. На что раньше никто еще не замахивался. Приходите на работу в Крутогорье Петковичи. Большие достижения – большие зарплаты.
4: Дожинки – это здорово! Одно из лучших хозяйств Дзержинского района «Боровое 2003» собрало урожай больше прошлогоднего и поздравляет всех аграриев с успешным завершением сезона. Хотите тоже работать на земле и сразу получить жилье? Отдельный домик из 3 комнат? Звоните в отдел кадров «Боровое 2003» 8017-16-4-33-23. Требуются трактористы-машинисты, животноводы, полеводы, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер, электрогазосварщик, водитель автомобиля. Боровое 2003. Всего 40 километров от столицы.
5: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная. Облачность, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Коллектив «Пик лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! Семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик лесное» – агропредприятие 21 века.
2: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
3: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
4: Почти четверть сельхозплощадей Дзержинского района занимают угодья ООО «Крутогорье Петковичи». В нем работают около 600 человек, которые производят мясо, молоко, продукцию полей и постоянно ставят рекорды. На прошлой неделе ООО «Крутогорье Петковичи» побило республиканский рекорд по уборке кукурузы на силос за 8-часовую смену, достигло уровня 1805 тонн. А за 12 часов работы – 2715 тонн. То, на что раньше никто еще не замахивался. Приходите на работу в Крутогорье Петковичи. Большие достижения, большие зарплаты.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Коллектив унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ» сердечно поздравляет вас с областным фестивалем-ярмаркой тружеников села Дожинки. Для нас большая честь и ответственность принимать этот замечательный праздник в городе Дзержинске. Чистота улиц, благоустройство и комфорт жителей – это наша ежедневная забота. В праздничные дни все службы Дзержинского ЖКХ переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безупречный порядок и праздничную атмосферу. Желаем вам отличного настроения, здоровья и процветания. Дзержинское ЖКХ. Обеспечиваем уют и тепло в каждом уголке родного края.
4: Почти четверть сельхозплощадей Дзержинского района занимают угодья ООО «Крутогорье Петковичи». В нем работают около 600 человек, которые производят мясо, молоко, продукцию полей и постоянно ставят рекорды. На прошлой неделе ООО «Крутогорье Петковичи» побило республиканский рекорд по уборке кукурузы на силос за 8-часовую смену, достигло уровня 1805 тонн. А за 12 часов работы – 2715 тонн, на что раньше никто еще не замахивался. Приходите на работу в «Крутогорье Петковичи». Большие достижения – большие зарплаты.
5: Дожинки – это здорово! Одно из лучших хозяйств Дзержинского района, Боровое 2003, собрало урожай больше прошлогоднего и поздравляет всех аграриев с успешным завершением сезона. Хотите тоже работать на земле и сразу получить жилье? Отдельный домик из 3 комнат? Звоните в отдел кадров Боровое 2003 8017-16-433-23. Требуются трактористы-машинисты, животноводы, полеводы, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер, электрогазосварщик, водитель автомобиля. Боровое 2003. Всего 40 километров от столицы.
6: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная. Облачность, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Коллектив «Пик лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! Семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик лесное» – агропредприятие 21 века.
2: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем

0: соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней эстрады 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив Знаменского агро поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме. Дожинки – это здорово! Одно из лучших хозяйств Дзержинского района, Боровое 2003, собрало урожай больше прошлогоднего и поздравляет всех аграриев с успешным завершением сезона. Хотите тоже работать на земле и сразу получить жилье? Отдельный домик из трех комнат? Звоните в отдел кадров Боровое 2003 8017-16-433-23. Требуются трактористы-машинисты, животноводы, полеводы, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер, электрогазосварщик, водитель автомобиля. Боровое 2003. Всего 40 километров от столицы.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

твоя кожа белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварелью, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: на Минской волне.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
3: Коллектив унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ» сердечно поздравляет вас с областным фестивалем-ярмаркой тружеников села Дожинки. Для нас большая честь и ответственность принимать этот замечательный праздник в городе Дзержинске. Чистота улиц, благоустройство и комфорт жителей – это наша ежедневная забота. В праздничные дни все службы Дзержинского ЖКХ переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безупречный порядок и праздничную атмосферу. Желаем вам отличного настроения, здоровья и процветания. Дзержинское ЖКХ. Обеспечиваем уют и тепло в каждом уголке родного края.
4: Почти четверть сельхозплощадей Дзержинского района занимают угодья ООО «Крутогорье Петкович». В нем работают около 600 человек, которые производят мясо, молоко, продукцию полей и постоянно ставят рекорды. На прошлой неделе ООО «Крутогорье Петкович» побило республиканский рекорд по уборке кукурузы на силос за 8-часовую смену. Достигло уровня 1805 тонн. А за 12 часов работы – 2715 тонн, на что раньше никто еще не замахивался. Приходите на работу в «Крутогорье Петкович». Большие достижения – большие зарплаты.
5: Дожинки – это здорово! Одно из лучших хозяйств Дзержинского района, Боровое 2003, собрало урожай больше прошлогоднего и поздравляет всех аграриев с успешным завершением сезона. Хотите тоже работать на земле и сразу получить жилье? Отдельный домик из трех комнат? Звоните в отдел кадров Боровое 2003 8017-16-433-23. Требуются трактористы-машинисты, животноводы, полеводы, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер, электрогазосварщик, водитель автомобиля. Боровое 2003. Всего 40 километров от столицы.
6: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная. Облачность, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Коллектив «Пик Лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик Лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! Семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик Лесное» – агропредприятие 21 века.
2: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 12 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется вне Свежезаславля, Крупках, Клецке и старых дорогах в Минске плюс 14.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где контролируют скорость сегодня и насколько умными будут роботы.
0: Новости.
1: Уборка зерновых – это только половина работы. Об этом президент Беларуси заявил во время поездки в Шкловский район. Александр Лукашенко напомнил аграриям, что впереди еще уборка свеклы, кукурузы, льнотрясты и других культур. Кроме того, глава государства посетил фермерское хозяйство «Диана», которое специализируется на выращивании картофеля. Президент также предложил в перспективе увеличивать площади под эту культуру. В Беларуси начинается сезон респираторных инфекций. Ожидается распространение гриппа H1N1. По данным инфекционной больницы, число госпитализированных с ОРВИ уже растет. Это связано с началом учебного года. Регистрируются и тяжелые случаи с осложнением в виде пневмонии. Медики напоминают, вакцины против гриппа безопасны и разрешены с 6-месячного возраста. Прививка снижает риск осложнений и необходимость антибиотиков. Группам риска рекомендуют сделать ее до подъема заболеваемости.
0: К новостям в мире.
1: Латвия планирует привлекать живущих за границей граждан к защите страны. Местные СМИ называют эту концепцию дистанционной обороной. Власти разрабатывают правила поддержки добровольческого формирования. В первую очередь от соотечественников ждут информационной работы и продвижения позиции Риги и разговоров о безопасности. Координировать их и проводить обучение будут через посольства и военные представительства. И к новостям в регионе. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 44-м километре дороги Р-53 Слобода-Новосады. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. И в завершение выпуска китайские ученые прогнозируют прорыв в интеллекте гуманоидных роботов к середине 2027 года. Об этом сообщил соучредитель компании Spirit AI. Сегодня такие роботы уже бегают, танцуют и делают сальто, но пока плохо справляются с мелкой моторикой. По словам специалистов, внедрение роботов в быт займет не менее 8 лет.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
5: Дети, дети, дети, дети в интернете.
6: Привет, я Лана. Твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
7: Привет, меня зовут Леша Поух. И сегодня я хочу узнать, как работает бойлер.
6: Тема активирована. Выдаю информацию.
7: Бойлер еще называют накопительным водонагревателем. Это большой металлический бак. Он работает по принципу огромного термоса и обеспечивает дом горячей водой. Его устройство и работа состоят из нескольких главных частей. Бак с термоизоляцией. Внутренняя емкость, куда поступает холодная вода из водопровода. Прослойка из специальной пены между стенками бака удерживает тепло, чтобы вода долго не остывала. ТЭН – нагревательный элемент, мощный электрический кипятильник, расположенный внутри бака. Именно он нагревает холодную воду до заданной температуры. Термостат – мозг бойлера, который измеряет температуру воды. Как только вода нагревается до нужной отметки, он отключает нагрев, а когда она немного остывает, включает его снова. Бойлер работает с высокими температурами и электричеством, поэтому важно соблюдать правила безопасности. Нельзя крутить регулятор температуры без разрешения взрослых. Не трогай розетку и провод бойлера мокрыми руками. Важно следить, чтобы прибор всегда был наполнен водой при включении.
6: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
7: Спасибо, Лана. На сегодня это все. Я запомнил. Бойлер – это как огромный термос, который сам нагревает воду и хранит ее теплой. Внутри работают нагреватели и умный термостат. Они следят за температурой. Всегда важно помнить, нельзя включать бойлер без воды и трогать его мокрыми руками. Пока, Лана.
6: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: Коллектив унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ» сердечно поздравляет вас с областным фестивалем-ярмаркой тружеников села Дожинки. Для нас большая честь и ответственность принимать этот замечательный праздник в городе Дзержинске. Чистота улиц, благоустройство и комфорт жителей – это наша ежедневная забота. В праздничные дни все службы Дзержинского ЖКХ переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безупречный порядок и праздничную атмосферу. Желаем вам отличного настроения, здоровья и процветания. Дзержинское ЖКХ. Обеспечиваем уют и тепло в каждом уголке родного края.
5: Почти четверть сельхозплощадей Дзержинского района занимают угодья ООО «Крутогорье Петкович». В нем работают около 600 человек, которые производят мясо, молоко, продукцию полей и постоянно ставят рекорды. На прошлой неделе ООО «Крутогорье Петкович» побило республиканский рекорд по уборке кукурузы на силос за 8-часовую смену. Достигло уровня 1805 тонн. А за 12 часов работы – 2715 тонн, на что раньше никто еще не замахивался. Приходите на работу в «Крутогорье Петкович». Большие достижения – большие зарплаты.
6: Дожинки – это здорово! Одно из лучших хозяйств Дзержинского района, Боровое 2003, собрало урожай больше прошлогоднего и поздравляет всех аграриев с успешным завершением сезона. Хотите тоже работать на земле и сразу получить жилье? Отдельный домик из трех комнат? Звоните в отдел кадров Боровое 2003 8017-16-433-23. Требуются трактористы-машинисты, животноводы, полеводы, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер, электрогазосварщик, водитель автомобиля. Боровое 2003. Всего 40 километров от столицы.
7: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная. Облачность, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Я знаю законы нашей страны.
5: Я знаю законы нашей страны.
6: И я знаю законы нашей страны.
4: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
7: Мы знаем законы нашей страны.
8: Коллектив «Пик Лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик Лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! Семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик Лесное» – агропредприятие 21 века.
9: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней эстрады 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
10: Почти четверть сельхозплощадей Дзержинского района занимают угодья ООО «Крутогорье Петковичи». В нем работают около 600 человек, которые производят мясо, молоко, продукцию полей и постоянно ставят рекорды. На прошлой неделе ООО «Крутогорье Петковичи» побило республиканский рекорд по уборке кукурузы на силос за 8-часовую смену, достигло уровня 1805 тонн. А за 12 часов работы – 2715 тонн, на что раньше никто еще не замахивался. Приходите на работу в «Крутогорье Петковичи». Большие достижения – большие зарплаты.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 13 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, какой праздник отмечают дзержинские и где нашли окаменелости мамонта.
0: Новости.
1: Белорусы состоялись как нация. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Академии наук. По данным опроса, 90% респондентов положительно оценивают деятельность президента по обеспечению безопасности в стране и сохранению мира. Более 80% ощущают себя прежде всего гражданами Беларуси. В топе ценностей – здоровье и семья, а главным достижением страны названа мирная жизнь. Белорусские поставщики получат поддержку. В Министерстве экономики прошла встреча с предпринимателями, у которых пострадал товар из-за пожаров на складах в России. Правительство совместно с Валберис выработало механизм помощи. Поддержку окажут в индивидуальном порядке с учетом специфики товаров. По данным бизнес-союза, ситуация затронула более 22 тысяч белорусских продавцов.
0: К новостям в мире.
1: Дания передала США контроль над безопасностью Гренландии. Об этом заявил Дональд Трамп. По его словам, соглашение бессрочное. Вашингтон получит право наращивать военное присутствие, а другим странам запретят создавать там базы без разрешения США. Власти Дании описывают документ иначе. По их словам, он подтверждает суверенитет королевства и право жителей на самоопределение. Подписание соглашения ожидается на следующей неделе в рамках Генассамблеи ООН. И к новостям в регионе. Областные дожинки 2026 стартовали в Дзержинске. Программа начинается в эти минуты. Уже открыты тематические площадки, торговые ряды и город мастеров. В 14.00 начнется награждение победителей жатвы, а в 16 часов на главной площади пройдет основное торжество. Вечером выступят любительские коллективы и российская группа «Нана». Завершится праздник салютом в 21.30 и праздничной дискотекой. И в завершении выпуска: в Беларуси случайно нашли кость мамонта. Житель Микошевичей передал Институту истории Академии наук левую плечевую кость молодой особи. Ученые подтвердили находку и отметили ее хорошее состояние. Возраст артефакта пока устанавливают. Позже стали известны подробности. Кость обнаружил еще 30 лет назад отец мужчины. Он работал в то время на экскаваторе. Все это время реликвия хранилась в семье.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Мода, здоровье и уход за собой. Все, что делает нас прекраснее. В авторской программе Вики Красовской «Красовская о красоте».
2: Этой осенью не обойтись без ярких дофаминовых аксессуаров. И сегодня в моде цветные перчатки выше локтя – оперные. Желтые, фиолетовые, алые, оранжевые, зеленые – выбирайте любого оттенка радуги. Из атласа или кожаные, а может, из полупрозрачной органзы? Как же носить? Чаще всего ими дополняют вечерние образы, причем выбирают именно контрастные, яркие. Подобным аксессуаром, кстати, можно завершить и будничный образ с видовым костюмом. Будьте неотразимы, экспериментируйте и сияйте.
1: Красота – это не модные тренды, это искусство быть собой. Красовская о красоте на МВ Радио. Осень укутывает на МВ Радио.

0: реклама на Минской волне. Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
3: Авто выбирай на бутик Автобай.
4: Авто продавай на бутик Автобай.
3: Авто меняй на бутик Автобай.
4: Авто покупай на бутик Автобай.
5: Более 4000 хороших авто в наличии.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте butikavto.by.
6: Коллектив унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ» сердечно поздравляет вас с областным фестивалем-ярмаркой тружеников села Дожинки. Для нас большая честь и ответственность принимать этот замечательный праздник в городе Дзержинске. Чистота улиц, благоустройство и комфорт жителей – это наша ежедневная забота. В праздничные дни все службы Дзержинского ЖКХ переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безупречный порядок и праздничную атмосферу. Желаем вам отличного настроения, здоровья и процветания. Дзержинское ЖКХ. Обеспечиваем уют и тепло в каждом уголке родного края.
7: Почти четверть сельхозплощадей Дзержинского района занимают угодья ООО «Крутогорье Петковичи». В нем работают около 600 человек, которые производят мясо, молоко, продукцию полей и постоянно ставят рекорды. На прошлой неделе ООО «Крутогорье Петковичи» побило республиканский рекорд по уборке кукурузы на силос за 8-часовую смену. Достигло уровня 1805 тонн. А за 12 часов работы – 2715 тонн, на что раньше никто еще не замахивался. Приходите на работу в «Крутогорье Петковичи». Большие достижения – большие зарплаты.
8: Дожинки – это здорово! Одно из лучших хозяйств Дзержинского района «Боровое 2003» собрало урожай больше прошлогоднего и поздравляет всех аграриев с успешным завершением сезона. Хотите тоже работать на земле и сразу получить жилье? Отдельный домик из 3 комнат? Звоните в отдел кадров «Боровое 2003» 8017-16-433-23. Требуются трактористы-машинисты, животноводы, полеводы, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер, электрогазосварщик, водитель автомобиля. Боровое 2003. Всего 40 километров от столицы.
9: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней эстрады 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
6: Коллектив «Пик лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! Семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик лесное» – агропредприятие 21 века.
7: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Журавли, имбирь, пластинка. Осенние выходные на Минской волне. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 15 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о вакцинации против гриппа и в чем польза чипа Neuralink.
0: Новости.
1: Минская область вновь подтвердила статус продовольственного гаранта страны. Об этом заявил председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко, поздравляя работников агропромышленного комплекса с областными дожинками 2026. Он отметил, что намолот в регионе составил 2,5 миллиона тонн зерна. Глава центрального региона поблагодарил хлеборобов, механизаторов и агрономов за труд и пожелал им здоровья и благополучия. Видеохостинг YouTube пока не планирует блокировать в Беларуси, об этом заявил министр информации Дмитрий Жук. По его словам, самой большой ошибкой было бы поддаться эмоциям в ответ на провокацию. Министр отметил, что платформа ведет себя недружественно, но решение о блокировке должно приниматься исходя из интересов государства, а не под внешним давлением. Руководитель подчеркнул, что для контроля информационной среды у Беларуси есть все необходимые инструменты.
0: К новостям в мире.
1: На Кубе произошло седьмое за год полное отключение энергосистемы. Электричества лишились почти все жители острова. По данным местных властей, причиной сбоя стал сбой на линиях электропередачи на фоне топливного дефицита. Это происходит из-за американской блокады поставок нефти. Напомню, в Гаване электричество было лишь у 5% жителей. В Беларуси с начала октября начнется массовая вакцинация против гриппа. Прививочная кампания продлится октябрь и ноябрь. Этого времени достаточно, чтобы иммунитет сформировался до роста заболеваемости. Первые партии вакцины уже поступили в страну и проходят проверку. В первую очередь прививки предложат группам риска – пожилым людям, детям и будущим мамам. Тем, кто хочет привиться раньше, эта услуга доступна на платной основе. И в завершении выпуска американский пациент с боковым амиотрофическим склерозом смог произнести слова с помощью чипа Neuralink. Он отчетливо воспроизвел фразу «Я тебя люблю». Электроды в моторной коре головного мозга улавливают сигналы, а алгоритмы расшифровывают их и генерируют голос. В отличие от ранних интерфейсов, система позволяет общаться плавно, ближе к обычной речи. Технология пока находится на стадии клинических испытаний.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Коллектив унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ» сердечно поздравляет вас с областным фестивалем-ярмаркой тружеников села Дожинки. Для нас большая честь и ответственность принимать этот замечательный праздник в городе Дзержинске. Чистота улиц, благоустройство и комфорт жителей – это наша ежедневная забота. В праздничные дни все службы Дзержинского ЖКХ переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безупречный порядок и праздничную атмосферу. Желаем вам отличного настроения, здоровья и процветания. Дзержинское ЖКХ. Обеспечиваем уют и тепло в каждом уголке родного края.
3: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
4: Дожинки – это здорово! Одно из лучших хозяйств Дзержинского района «Боровое 2003» собрало урожай больше прошлогоднего и поздравляет всех аграриев с успешным завершением сезона. Хотите тоже работать на земле и сразу получить жилье? Отдельный домик из трех комнат? Звоните в отдел кадров «Боровое 2003» 8017-16-433-23. Требуются трактористы-машинисты, животноводы, полеводы, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер, электрогазосварщик, водитель автомобиля. Боровое 2003. Всего 40 километров от столицы.
5: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная. Облачность, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама.
1: Коллектив «Пик Лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик Лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! Семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик Лесное» – агропредприятие 21 века.
2: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
3: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о лидерах уборочной кампании и где нашли запасы воды.
0: Новости.
1: В Беларуси вступили в силу новые правила передвижения крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств. Изменения закреплены постановлением Совета министров. Они касаются только транспорта, которому для движения нужно специальное разрешение. Документ уточнил перечень грузов, допускаемых к перевозке без деления на части, и требования к машинам прикрытия при сопровождении транспорта. Также закреплена возможность подачи заявки в электронном виде. В Беларуси открылся сезон охоты на гусей. Об этом рассказали в обществе рыболовов и охотников. Период продлится до 13 декабря. В это время разрешена добыча птиц любого пола и возраста. Охотиться можно с собаками всех групп, кроме гончих и борзых. Кроме того, допускается безоружейная охота с использованием ловчих птиц.
0: К новостям в мире.
1: Канада планирует заключить соглашение об ассоциированном участии в Евросоюзе к концу этого года. Об этом пишет издание The Economist. Власти называют это уникальным альянсом, хотя речь не идет о полноправном вхождении в Союз. Стороны намерены развивать сотрудничество в энергетике, финансах и создавать программы для молодежи. Инициатива вызвала вопросы у ряда стран Евросоюза, так как такая форма участия не предусмотрена соглашениями. И к новостям в регионе. Уборочная кампания в Минской области вышла на финишную прямую. Районные лидеры уже подсчитали результаты. В тройке лучших – Минский, Несвежский и Слуцкий районы. Они показали высокие показатели по зерновым и рапсу. Сезон был сложным из-за жары и дождей, но технологии и опыт помогли аграриям добиться хорошего урожая. Церемония награждения лучших состоится сегодня в 14:00 на фестивале «Дожинки 2026» в Дзержинске. И в завершение выпуска. Китайские геологи нашли новые запасы подземных вод в пустыне Такламакан. Они расположены в двух удаленных друг от друга местах, что говорит о более широком распространении воды, чем считалось ранее. Вода имеет примесь соли, она не пригодна для питья, но может использоваться для сельского хозяйства и борьбы с засухой. Ученые предполагают, что похожие запасы могут найти и в других районах пустыни.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
5: Коллектив унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ» сердечно поздравляет вас с областным фестивалем-ярмаркой тружеников села Дожинки. Для нас большая честь и ответственность принимать этот замечательный праздник в городе Дзержинске. Чистота улиц, благоустройство и комфорт жителей – это наша ежедневная забота. В праздничные дни все службы Дзержинского ЖКХ переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безупречный порядок и праздничную атмосферу. Желаем вам отличного настроения, здоровья и процветания. Дзержинское ЖКХ. Обеспечиваем уют и тепло в каждом уголке родного края.
6: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
7: Почти четверть сельхозплощадей Дзержинского района занимают угодья ООО «Крутогорье Петковичи». В нем работают около 600 человек, которые производят мясо, молоко, продукцию полей и постоянно ставят рекорды. На прошлой неделе ООО «Крутогорье Петковичи» побило республиканский рекорд по уборке кукурузы на силос за 8-часовую смену. Достигло уровня 1805 тонн. А за 12 часов работы – 2715 тонн, на что раньше никто еще не замахивался. Приходите на работу в Крутогорье Петковичи. Большие достижения – большие зарплаты.
8: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней эстрады 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
5: Коллектив «Пик лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! Семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик лесное» – агропредприятие 21 века.
6: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней эстрады 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме. Дожинки – это здорово! Одно из лучших хозяйств Дзержинского района, Боровое 2003, собрало урожай больше прошлогоднего и поздравляет всех аграриев с успешным завершением сезона. Хотите тоже работать на земле и сразу получить жилье? Отдельный домик из трех комнат? Звоните в отдел кадров Боровое 2003 8017-16-433-23. Требуются трактористы-машинисты, животноводы, полеводы, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер, электрогазосварщик, водитель автомобиля. Боровое 2003. Всего 40 километров от столицы.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 15 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где открыли городской стадион и какой рекорд установил белорусский спортсмен.
0: Новости.
1: Парк высоких технологий пополнился 31 новой компанией. Большинство из них продуктовые. Они создают собственные решения, они работают на заказ. В ПВТ отмечают, что это отражает сдвиг в структуре белорусского IT-бизнеса. Новые резиденты займутся цифровым здравоохранением, автоматизацией, гейм-дизайном и биомедицинскими данными. Также обсуждается включение в перечень видов деятельности криптосферы и 3D-печати. За сутки в милицию поступило более 300 сообщений о звонках телефонных мошенников. Зарегистрировано 27 преступлений с использованием информационных технологий. Правоохранители заблокировали 22 фишинговых сайта и приостановили операции по 88 счетам. Чаще всего мошенники обманывают при покупке товаров в интернете и через звонки от имени должностных лиц. МВД напоминает, при подозрительном звонке нужно прекратить разговор и сообщить по номеру 102.
0: Новостям в мире.
1: Число погибших при взрыве возле мечети в Пакистане возросло до 31 человека. Среди жертв 16 полицейских, более 100 людей ранены. Теракт произошел в городе Кохат на северо-западе страны во время пятничной молитвы. Напомню, заминированный автомобиль врезался в ворота полицейского участка. В ходе перестрелки правоохранители ликвидировали 6 нападавших. И к новостям в регионе. В Дзержинске после масштабной реконструкции открыли городской стадион. Вместимость трибун увеличили до 1680 мест, установили осветительные мачты. Теперь арена соответствует требованиям высшей лиги. Местный «Арсенал» вернется в Дзержинск спустя 6 лет. Первая официальная игра пройдет 9 октября против брестского «Динамо». Сегодня на стадионе в рамках дожинок состоялся товарищеский матч сборной звезд и команды в Минской области. И в завершение выпуска в Дзержинске на фестивале дожинки гиревик Вячеслав Харанека установил новый рекорд. 65-летний спортсмен за 4,5 минуты поднял гирю весом 32 килограмма целых 90 раз. Выступление прошло в рамках фестиваля силовых видов спорта «Восинский осилок». Рекордсмен посвятил свое достижение празднику и городу Дзержинску.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Аудитория 16+.
1: Стихи классиков в современном цифровом прочтении. Прямо сейчас в программе «Соло на цифре».
2: Всем привет! С вами Екатерина Гунько, и это проект, в котором технологии и поэзия сливаются воедино. Сегодня мы рассмотрим пейзажное стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Туча».
1: Факты.
2: В основе стихотворения лежит реальное событие. В апреле 1835 года на Петербург обрушилась страшная буря с градом и наводнением. Когда небо прояснилось, на нем осталась лишь одна одинокая туча, что и вдохновило поэта. Туча стала своего рода подведением итогов. Через это стихотворение Александр Пушкин прощается со своим бурным, мятежным прошлым и заявляет о переходе к новому, более спокойному и мудрому этапу жизни. Исследователи отмечают, туча тесно связана с другим пушкинским шедевром «Осенью». Их нередко объединяют в единую трилогию с еще одним произведением, которое начинается со строк «Вновь я посетил». Все три о времени, о памяти и неизбежной смене состояний. При жизни автора стихотворение не публиковалось. Оно вышло в свет только в 1837 году, уже после гибели поэта, в журнале «Современник», который издавали его друзья. А как звучат стихи, которые мы учили в школе в исполнении нейросети? Перед вами музыкальный эксперимент, который стирает границы между эпохами.

0: Соло на цифре.
1: Любой конфликт всегда заканчивается миром, как буря всегда сменяется ярким солнцем. Наша задача как раз и состоит в том, чтобы просто переждать эту непогоду. Поэтому на всякий случай предлагаю взять с собой дождевик и резиновые спаги. И помните, у вас всегда есть выбор остаться дома и сделать музыку погромче. С вами была Екатерина Гунько, и это «Разговор по душам в эпоху технологий».
0: Программа «Соло на цифре» на МВ Радио. Осень горит на МВ Радио.

0: Реклама.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: Коллектив унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ» сердечно поздравляет вас с областным фестивалем-ярмаркой тружеников села Дожинки. Для нас большая честь и ответственность принимать этот замечательный праздник в городе Дзержинске. Чистота улиц, благоустройство и комфорт жителей – это наша ежедневная забота. В праздничные дни все службы Дзержинского ЖКХ переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безупречный порядок и праздничную атмосферу. Желаем вам отличного настроения, здоровья и процветания. Дзержинское ЖКХ. Обеспечиваем уют и тепло в каждом уголке родного края.
3: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский Агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страты 2026 года. Урожайность зерна знаменских аграриев достигла рекордного показателя 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: Коллектив «Пик Лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик Лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! Семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик Лесное» – агропредприятие 21 века.
5: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме. Дожинки – это здорово! Одно из лучших хозяйств Дзержинского района, Боровое 2003, собрало урожай больше прошлогоднего и поздравляет всех аграриев с успешным завершением сезона. Хотите тоже работать на земле и сразу получить жилье? Отдельный домик из 3 комнат? Звоните в отдел кадров Боровое 2003 8017-16-433-23. Требуются трактористы-машинисты, животноводы, полеводы, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер, электрогазосварщик, водитель автомобиля. Боровое 2003. Всего 40 километров от столицы.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: За минуту до новостей. О погоде.
2: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Куполе. В Минске плюс 19.
1: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
2: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где появилась новая скульптура и какую опцию вернут автомобилистам.
1: Новости.
2: Минская область вновь подтвердила статус продовольственного гаранта страны. Об этом заявил председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко, поздравляя работников агропромышленного комплекса с областными дожинками 2026. Он отметил, что намолот в регионе составил 2,5 миллиона тонн зерна. Глава центрального региона поблагодарил хлеборобов, механизаторов и агрономов за труд и пожелал им здоровья и благополучия. И в продолжении темы в Дзержинске открыли скульптурную композицию «Имя ей – женщина». Ее установили в год белорусской женщины на реконструированной площади перед районным центром культуры. Бронзовая фигура высотой 4 метра изображает хранительницу домашнего очага с хлебным снопом в руках. Авторы – скульптор и архитектор, а средства вложили меценаты. Председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко назвал композицию символом уважения к прекрасной половине человечества.
1: В мире.
2: Противники США не смогут размещать в Гренландии свои военные базы. Об этом заявил президент Дональд Трамп. По его словам, соглашение с Данией и островным государством также запрещает враждебным странам осуществлять инвестиции. В противном случае США немедленно начнут наращивать свое военное присутствие на острове. При этом премьер-министр Дании подчеркивает, что соглашение признает суверенитет королевства и право гренландцев на самоопределение. В Беларуси с начала октября начнется массовая вакцинация против гриппа. Прививочная кампания продлится весь октябрь и ноябрь. Этого времени достаточно, чтобы иммунитет сформировался до роста заболеваемости. Первые партии вакцины уже поступили в страну и проходят проверку. В первую очередь прививки предложат группам риска – пожилым людям, детям и будущим мамам. Тем, кто хочет привиться раньше, эта услуга доступна на платной основе. И в завершении выпуска в США хотят вернуть в автомобиле AM-радио. Это американский диапазон, не тот FM, к которому мы привыкли. Палата представителей одобрила законопроект об обязательной установке таких приемников в новые машины. Главный аргумент – AM-радио важно для экстренных служб и удаленных регионов, где нет интернета. Ранее от него отказались такие компании, как Tesla, BMW и Volvo из-за помех от электромоторов. Теперь производителям электромобилей придется вернуть оборудование. Дальнейшая судьба инициативы зависит от Сената.
1: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне.
1: Коллектив унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ» сердечно поздравляет вас с областным фестивалем-ярмаркой тружеников села Дожинки. Для нас большая честь и ответственность принимать этот замечательный праздник в городе Дзержинске. Чистота улиц, благоустройство и комфорт жителей – это наша ежедневная забота. В праздничные дни все службы Дзержинского ЖКХ переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безупречный порядок и праздничную атмосферу. Желаем вам отличного настроения, здоровья и процветания. Дзержинское ЖКХ. Обеспечиваем уют и тепло в каждом уголке родного края.
2: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский Агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерна знаменских аграриев достигла рекордного показателя 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив Знаменского Агро поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная. Облачность, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: Коллектив «Пик Лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик Лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! Семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик Лесное» – агропредприятие 21 века.
6: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней эстрады 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме. Дожинки – это здорово! Одно из лучших хозяйств Дзержинского района, Боровое 2003, собрало урожай больше прошлогоднего и поздравляет всех аграриев с успешным завершением сезона. Хотите тоже работать на земле и сразу получить жилье? Отдельный домик из трех комнат? Звоните в отдел кадров Боровое 2003 8017-16-433-23. Требуются трактористы-машинисты, животноводы, полеводы, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер, электрогазосварщик, водитель автомобиля. Боровое 2003. Всего 40 километров от столицы.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Журавли, имбирь, пластинка. Осенние выходные на Минской волне.

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, насколько красивым стал Дзержинск и о развитии интеллекта у роботов.
0: Новости.
1: Уборка зерновых – это только половина работы. Об этом президент Беларуси заявил во время поездки в Шкловский район. Александр Лукашенко напомнил аграриям, что впереди еще уборка свеклы, кукурузы, льнотрясты и других культур. Кроме того, глава государства посетил фермерское хозяйство «Диана», которое специализируется на выращивании картофеля. Президент также предложил в перспективе увеличивать площади под эту культуру. Белорусы состоялись как нация. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Академии наук. По данным опроса, 90% респондентов положительно оценивают деятельность президента по обеспечению безопасности в стране и сохранению мира. Более 80% ощущают себя прежде всего гражданами Беларуси. В топе ценностей – здоровье и семья. А главным достижением страны названа мирная жизнь.
0: К новостям в мире.
1: Канада планирует заключить соглашение об ассоциированном участии в Евросоюзе к концу этого года. Об этом пишет издание The Economist. Власти называют это уникальным альянсом, хотя речь не идет о полноправном вхождении в Союз. Стороны намерены развивать сотрудничество в энергетике, финансах и создавать программы для молодежи. Инициатива вызвала вопросы у ряда стран Евросоюза, так как такая форма участия не предусмотрена соглашениями. Дзержинск преобразился к областным дожинкам 2026. К празднику расширили центральную площадь, реконструировали сквер и детский парк, обновили стадион, отремонтировали десятки многоквартирных домов, дворов и дорог. Также обновили учреждения образования, культуры, медицины и спорта. На фестивале работают ярмарки, выставки и мастер-классы, а торговая зона растянулась на 1,5 километра. Вечером пройдет концерт, а завершится праздник салютом и дискотекой в 21:30. Китайские ученые прогнозируют прорыв в интеллекте гуманоидных роботов в середине 2027 года. Об этом сообщил соучредитель компании Spirit AI. Сегодня такие роботы уже бегают, танцуют и делают сальто, но пока плохо справляются с мелкой моторикой. По словам специалиста, внедрение роботов в быт займет не менее 8 лет. При этом прогресс идет быстро. В простых домашних задачах они уже показывают 90% успеха.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Что посмотреть на выходных в кинотеатрах Минской области, расскажет «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.
2: Всем привет, с вами Артем Титов, и я расскажу о том, что посмотреть в кинотеатрах Минской области. Первая картина – мультфильм «Хитрый койот против всех». В центре события оказывается легендарный персонаж, который уже десятилетиями охотится за очень шустрой птицей. Что только не пробовал герой, чтобы достичь успеха. И динамит, и реактивные ролики, и магнитные перчатки, и ничего. Ни один хитрый девайс не работает нормально, а койот все больше погружается в пучину отчаяния. И тут ему попадается реклама одного адвоката. Он собирается засудить производителя всех чудо-приспособлений, ведь они сломаны во всем мире. Воодушевленный койот отправляется к адвокату с намерением восстановить справедливость. Смогут ли герои поймать врущую корпорацию за хвост, узнаете в кино. Например, в Вилейском кинотеатре «Мир» фильм выйдет завтра в 14:30. Вторая лента – комедия «Мэйдэй».
1: Киномания.
2: Вторая лента – комедия «Мэйдэй». События разворачиваются в конце 80-х годов прошлого века. Американский военный пилот Трой отправляется на секретное задание на территории Советского Союза. Однако самолет героя сбивают, а он сам терпит крушение в далекой глуши Красной страны. Но офицер невероятно везуч. Его находит довольно добродушный местный житель Николай. И оказывается, что он давно восторгается американской культурой, а потому мужчина готов помочь внезапному знакомому вернуться домой. Но спецслужбы уже идут по следам Троя, и путешествие грозится быть очень и очень непростым. Насколько сложно скрыть американца в советской атмосфере, увидите на больших экранах. Например, в Солигорском кинотеатре «Зорко Венеры» фильм выйдет завтра в 21:00. На сегодня у меня все. С вами был Артем Титов. Следите за киноновинками и смотрите только лучшее.
1: Киномания на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат. Осень горит на МВ-радио.

0: Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
3: Коллектив унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ» сердечно поздравляет вас с областным фестивалем-ярмаркой тружеников села Дожинки. Для нас большая честь и ответственность принимать этот замечательный праздник в городе Дзержинске. Чистота улиц, благоустройство и комфорт жителей – это наша ежедневная забота. В праздничные дни все службы Дзержинского ЖКХ переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безупречный порядок и праздничную атмосферу. Желаем вам отличного настроения, здоровья и процветания. Дзержинское ЖКХ. Обеспечиваем уют и тепло в каждом уголке родного края.
4: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней эстрады 2026 года. Урожайность зерна знаменских аграриев достигла рекордного показателя 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию, днем от 17 до 23 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить.

0: Здоровья и процветания. Дзержинское ЖКХ. Обеспечиваем уют и тепло в каждом уголке родного края.
1: Коллектив «Пик Лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик Лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем, семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик Лесное» – агропредприятие 21 века.
2: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страты 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме. Дожинки – это здорово! Одно из лучших хозяйств Дзержинского района – Боровое 2003 собрало урожай больше прошлогоднего и поздравляет всех аграриев с успешным завершением сезона. Хотите тоже работать на земле и сразу получить жилье? Отдельный домик из 3 комнат? Звоните в отдел кадров Боровое 2003 8017-16-433-23. Требуются трактористы-машинисты, животноводы, полеводы, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер, электрогазосварщик, водитель автомобиля. Боровое 2003. Всего 40 километров от столицы.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: На Минской волне 17 часов.
1: Минская волна. Категория 12+.
0: Когда на город опускается скука и не спасает даже ваш плейлист, на помощь приходят они. Супербелорусы. Этому городу нужны свои герои. Открой в себе музыкальные суперсилы. Вместе с Викой Красовской в программе «Супербелорусы». Прямо сейчас на МВ-радио.
2: Всем привет! Смываем осеннюю хандру мощным звуком. Вы на волне главного музыкального гида страны. Хит-парада
0: «Супербелорусы».
2: Включаем колонки на максимум, чтобы согреть эту осень огненными треками, которые взорвали наши чарты недели. На связи Вика Красовская, и я открываю портал в новое звуковое измерение. Прямо сейчас стартует обратный отсчет главных белорусских хитов со знаком качества. Пристегнитесь, басы уже выходят из берегов.
0: Удар первый.
2: Хит-парад «Супербелорусы» — это не только громкие звуки, но и музыка, которая умеет прикасаться к сердцу. В нашем эфире время красивой, глубокой лирики и максимального погружения. Они объединились, чтобы подарить нам личную и завораживающую историю. Новинка этой недели — меланхоличный и стильный сингл. Николь Фургал, «Black Rage». Как дела?

как дела? Как ты там? Два билета, вот мой план у суеты. Тебя забрал, только ты и я. К южным снам небо делим пополам, пополам. Грусть и печаль.

0: Белорусы. Удар второй.
1: Эти артисты устроили малиновый движ на дни рождения «Минской волны» и зажгли на сцене вместе с нами. И они готовы штурмовать чарт «Супербелорусы» со своим фирменным стилем. Этот трек – идеальное доказательство того, как может звучать родная мова в современных реалиях. Отбрасываем все дела, делаем звук на максимум. Чей чай? Ну чаму?

0: Русы. Удар третий.
1: Погода за окном как бы намекает, что пора заворачиваться в плед. Но они категорически против. Эти парни решили переосмыслить нашу ежедневную рутину и упаковали ее в мощный сингл. Проснулся, поел, пошел работать. Звучит как обычный вторник, но только не в нашем эфире. Сдуваем тоску и прокачиваем динамики радиоверсии этого трека. Blackbird Alliance. Wake It Warp.

продолжаем ловить отголоски нашего грандиозного праздника. В начале сентября у Дворца спорта мы отметили 22-летие МВ-радио, где этот артист круто поздравил нас и зажег со слушателями на большой сцене. В эфире хит-парада «Супербелорусы», обладатель одного из самых узнаваемых голосов страны с красивой историей любви, весне и тюльпанах. Никита Белько. «Понарошку».

когда стихает главный шум и город замирает в ожидании чего-то светлого, время сбавить обороты. Даже супергероям нужен момент, чтобы просто закрыть глаза и вдохнуть прохладу. Этот трек как первый луч солнца, пробивающийся сквозь тучи. Смываем весь прошлый день и растворяемся в легком ритме перезагрузки. Тоннель после дождя.

0: Квантовый скачок.
1: Бывают песни, которые с первых секунд создают особое настроение. Немного грустное, но такое кинематографичное. Когда хочется просто ехать на машине по ночному городу, смотреть на капли дождя на стекле и думать о своем. Ловите песню, которая точно пропишется в ваших плейлистах. История о сложных чувствах, рассветах и поездах, которые нельзя отменять. Элия, утром ты беги.

0: поддержать героев нашего хит-парада вы можете на сайте mvolna.by. Ставьте лайки, подобайки и заряжайте своей энергией этих супербелорусов.
1: Супербелорусы.
0: На очереди трек от артиста, который ломает все стереотипы шоу-бизнеса. Он работает без продюсеров и жестких контрактов. И знаете что? Это чертовски хорошо. Ведь вся музыка, которую он делает, 100% настоящая. Кстати, заглянуть за кулисы его творчества и посмотреть крутое интервью можно в программе «Живой звук» с Никой Романовой на YouTube-канале МВ Радио. Ну а мы включаем звук погромче. Виталий Дроп. «Сердце ответило тебе».

0: Супер белорусы.
1: Мы продолжаем делиться мощнейшей энергетикой нашего дня рождения. На грандиозном празднике МВ-радио эти артистки устроили настоящее шоу, лично поздравив команду диджеев и подарив огромный заряд позитива многотысячной толпе слушателей. Теперь пришло время запустить их совместный хит в чарте «Супер белорусы». Яркий, независимый и невероятно стильный дуэт. Соляная. Ксения Левчик. Я сама.

0: Вечер белорусы.
1: Время включить на максимум ваши музыкальные радары. Этот трек заставит двигаться даже тех, кто никогда не танцует. Безупречный стиль и стопроцентное попадание в самое сердце. Она ловит вас с первых секунд, и, честно говоря, сопротивляться этому ритму абсолютно бесполезно. Ева Хартс. «Устоять невозможно».

0: время активировать рубрику «Суперсила».
1: Суперсила.
0: Мы выходим на орбиту абсолютного музыкального экстаза. В эфире группа, которая умеет устраивать настоящий парад планет в ваших наушниках. Их трек — это идеальный баланс утонченного французского шарма, плотного клубного баса и бешеной энергетики. Этому магнетическому ритму просто невозможно сопротивляться, так что отдаемся танцу без остатка. Встречайте главных космических резидентов нашего эфира. Parrot of Planets, The Stand.

0: часы.
1: И сегодня у нас в эфире настоящий генератор космической энергии. Эта артистка точно знает, как заставить вас сиять ярче, чем софиты главных мировых сцен. Ее секретное оружие – гипнотический танцевальный ритм и абсолютный концентрат позитива, который разгонит любые тучи в вашей голове. Выходим из тени, ловим эту световую волну и сияем на полную мощность. Лили Сэм.

Летний сезон официально завершен, но этот 100% белорусский хит отказывается сдавать свои позиции и продолжает удерживать ваши сердца. Интересный факт, что этот суперхит написал простой парень Влад Лапай из небольшого городка Чаусы. Своим талантом он доказал, что для большой музыки не нужны столичные связи. Ведь сегодня в эфире хит-парада «Супербелорусы» поет вся страна. Holy Flame. Кану.

0: Супер белорусы.
1: МВ Радио заряжает эфир на полную мощность и убирает все лишнее. Хватит спорить о трендах, пора слушать то, что реально качает. Ловите тройную порцию свежего звука. Прямо сейчас мощнейшие новинки от белорусских музыкантов обрушаются на ваши аудиосистемы. Настраивайтесь на волну абсолютного адреналина. Мы начинаем.
0: Финальная битва.
1: Настя Кравченко. Совершеннолетняя.

0: Бусы.
1: Ну что, финальный аккорд прозвучал. Можно выдыхать. Мы сегодня так раскачали эфир, что даже осенняя хандра собрала чемоданы и ушла в туман. Наши супербелорусы официально оккупировали ваши динамики, а вы – лучшие штурманы этого музыкального корабля. Короли чарта объявлены, но битва за лидерство не останавливается ни на секунду. Не теряйте этот бешеный ритм и грейтесь правильной музыкой. Мой радар временно уходит в спящий режим, но ровно через неделю я обещаю устроить вам новый музыкальный взрыв. С вами была Вика Красовская. Обнимаю и до встречи в эфире.
0: Еще одна неделя позади, а значит, пора готовить новый плейлист. Супер белорусы на МВ Радио. Этому городу нужны свои герои.
2: Завтра в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию, днем от 17 до 23 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
0: МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
6: Коллектив унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ» сердечно поздравляет вас с областным фестивалем-ярмаркой тружеников села Дожинки. Для нас большая честь и ответственность принимать этот замечательный праздник в городе Дзержинске. Чистота улиц, благоустройство и комфорт жителей – это наша ежедневная забота. В праздничные дни все службы Дзержинского ЖКХ переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безупречный порядок и праздничную атмосферу. Желаем вам отличного настроения, здоровья и процветания. Дзержинское ЖКХ. Обеспечиваем уют и тепло в каждом уголке родного края.
7: Коллектив «Пик Лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик Лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем, семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик Лесное» – агропредприятие 21 века.
8: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страты 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме. Дожинки – это здорово! Одно из лучших хозяйств Дзержинского района, Боровое 2003, собрало урожай больше прошлогоднего и поздравляет всех аграриев с успешным завершением сезона. Хотите тоже работать на земле и сразу получить жилье? Отдельный домик из трех комнат? Звоните в отдел кадров Боровое 2003 8017-16-433-23. Требуются трактористы-машинисты, животноводы, полеводы, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер, электрогазосварщик, водитель автомобиля. Боровое 2003. Всего 40 километров от столицы.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию, днем от 17 до 23 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: реклама на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Коллектив «Пик лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! Семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик лесное» – агропредприятие 21 века.
4: Дожинки – это здорово! Одно из лучших хозяйств Дзержинского района «Боровое 2003» собрало урожай больше прошлогоднего и поздравляет всех аграриев с успешным завершением сезона. Хотите тоже работать на земле и сразу получить жилье? Отдельный домик из 3 комнат? Звоните в отдел кадров «Боровое 2003». 8017-16-4-33-23. Требуются трактористы-машинисты, животноводы, полеводы, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер, электрогазосварщик, водитель автомобиля. Боровое 2003. Всего 40 километров от столицы.
5: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней эстрады 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на «Минской волне».
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
2: Коллектив унитарного предприятия «Дзержинское ЖКХ» сердечно поздравляет вас с областным фестивалем-ярмаркой тружеников села Дожинки. Для нас большая честь и ответственность принимать этот замечательный праздник в городе Дзержинске. Чистота улиц, благоустройство и комфорт жителей – это наша ежедневная забота. В праздничные дни все службы Дзержинского ЖКХ переходят на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безупречный порядок и праздничную атмосферу. Желаем вам отличного настроения, здоровья и процветания. Дзержинское ЖКХ. Обеспечиваем уют и тепло в каждом уголке родного края.
3: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерна знаменских аграриев достигла рекордного показателя 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию, днем от 17 до 23 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на правдашоп.бай.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на правдашоп.бай.
0: Истина в Минской правде.
4: Коллектив «Пик Лесное» самого большого и самого молодого хозяйства Копольского района поздравляет земляков с областными дожинками, которые пройдут 19 сентября в городе Дзержинске. Наш подарок к празднику – щедрый хлебный каравай. У «Пик Лесного» рекорд по намолоту на Копольщине – 27 тысяч тонн зерновых и самая высокая урожайность – 62 центнера с гектара, что выше прошлогоднего. Крепкого здоровья всем! Семейного тепла, мирного неба над головой и полного холодильника. «Пик Лесное» – агропредприятие 21 века.
5: Дожинки – это здорово! Одно из лучших хозяйств Дзержинского района «Боровое 2003» собрало урожай больше прошлогоднего и поздравляет всех аграриев с успешным завершением сезона. Хотите тоже работать на земле и сразу получить жилье? Отдельный домик из трех комнат? Звоните в отдел кадров «Боровое 2003 8017-16-4-33-23. Требуются трактористы-машинисты, животноводы, полеводы, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер, электрогазосварщик, водитель автомобиля. Боровое 2003. Всего 40 километров от столицы.
6: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию, днем от 17 до 23 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Реклама.
1: Дожинки – это здорово. Одно из лучших хозяйств Дзержинского района «Боровое 2003» собрало урожай больше прошлогоднего и поздравляет всех аграриев с успешным завершением сезона. Хотите тоже работать на земле и сразу получить жилье? Отдельный домик из 3 комнат? Звоните в отдел кадров «Боровое 2003» 8017-16-433-23. Требуются трактористы-машинисты, животноводы, полеводы, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер, электрогазосварщик, водитель автомобиля. Боровое 2003. Всего 40 километров от столицы. Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней эстрады 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама @mvolna.b.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
4: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
5: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Videobel.by.
6: Вы уже слышали? Унитарное предприятие «Знаменский агро» Слуцкого района признано победителем соревнования среди сельхозпредприятий Минской области по итогам летней страды 2026 года. Урожайность зерновых знаменских аграриев достигла рекордного показателя – 84,1 центнера с гектара, а валовый сбор – свыше 25 тысяч тонн. Коллектив «Знаменского агро» поздравляет всех с областными дожинками и желает благоприятной погоды как в поле, так и в каждом доме.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию, днем от 17 до 23 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ Радио.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию, днем от 17 до 23 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 11 градусов по Цельсию, днем от 17 до 23 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.